0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресс со сформированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – 9-е место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апенис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апенис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltic и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltic. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 000 человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 000 человек, а в апреле 2016 года 1 964 000 человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной, однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В субботу 16 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», – признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу 16 мая проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник 19 мая против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации АПНИС называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал АПНИС. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 000 человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 000 человек, а в апреле 2016 года 1 964 000 человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 000, а за последние 10 лет на 148 000. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 200 000 евро, из которых 250 000 выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апенис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апенис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Кристоф Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца

Количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 000 человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 000 человек, а в апреле 2016 года 1 964 000 человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Лусовского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии.
Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресс со сформированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», — резюмировал Апинис.
В ночь 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов. 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltic и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltic. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые 3 месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже 5-й месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые 3 месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые 3 месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые 3 месяца количество смертей превысило число рождений на 4120.
На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 000 человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 000 человек, а в апреле 2016 года 1 964 000 человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинч после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинч. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронбергс 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете.
Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Дзеркалс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов, у побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной, однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – 9-е место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Дзеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопка. Бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Лусовского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной, однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», – признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресс со сформированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 57 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltic и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltic. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов, у побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной, однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. План Министерства здравоохранения по реформе сети больниц дошел до стадии проекта правил. На общественное обсуждение переданы поправки, в которых указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. Предполагается, что новое деление больниц вступит в силу 1 января 2027 года. Согласно проекту, в локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических заболеваний. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в сфере хирургии, травматологии, акушерской помощи и детской медицины. Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям: неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Это означает, что более простая и востребованная медицинская помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах соответствующим опытом и ресурсами, пояснили в Минздраве. К уровню многопрофильных больниц планируется отнести Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, клиническую университетскую больницу имени Паула Страдня, детскую клиническую университетскую больницу, Лепойскую региональную, Даугавпилскую региональную, Северокурзамскую региональную, Розакненскую и Видземскую больницы. Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза East West Transit в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников. В компании сообщили, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. В то же время, в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство East West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Розакненской нефтебазе. Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии проникло несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в нефтебазу в Резекне. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вторник, 19 мая. Мы уже на полпути к середине недели, что само по себе маленькая победа. Сегодня в историческом календаре обнаружилось у нас несколько историй, которые объединяет одна тема. Люди придумывали вещи и не всегда понимали, что именно они только что придумали.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с термометра. 1743 год. Французский физик Жан-Пьер Кристин предложил шкалу ртутного термометра, где 0 – это точка замерзания воды, а 100 – точка кипения. Звучит, в общем, очевидно. Однако до него шкалы были очень разные, далеко не все логичны. Был, например, Фаренгейт с его 32 градусами замерзания и 212 кипения. Цифры, которые уже не поддаются никакой интуиции. Кристин сказал, вот давайте возьмем воду, разделим ее состояние на 100 равных частей. Все просто, понятно и работает до сих пор. Однако, называем мы эту шкалу не именем Кристина, а именем Цельсия. Хотя Андерс Цельсий предложил свою версию примерно в то же время, где 0 был кипением, а 100 – замерзанием. То есть все наоборот. Потом эту шкалу перевернули. Короче, история авторства так запутана, как это часто бывает с простыми вещами, которые придумали несколько человек одновременно. 1802 год. Наполеон, который вчера у нас стал императором, я рассказывал в календаре, продолжает работать и учреждает Орден Почетного Легиона. Это высшая государственная награда Франции, существующая до сих пор. Наполеон был убежден, людьми движет не только страх и деньги, но и тщеславие. Правильно направленное тщеславие. Орден давался за заслуги перед государством, причем не только за военные. Ученым, художникам, врачам. Наполеон придумал награду и угадал что-то очень точное в человеческой натуре. Люди действительно хотят, чтобы их заметили, красная ленточка в петлице, и ты уже немного другой человек. 1974 год, Будапешт. Профессор архитектуры Эрнё Рубик создает деревянный куб из 27 маленьких кубиков, которые можно вращать в разные стороны. Цель учебная – хотел объяснить студентам трехмерное пространство. Собрал, перемешал, попробовал собрать обратно. Не смог сразу, потратил больше месяца, по его словам, чтобы вернуть куб в исходное положение. И вот тогда он понял, что изобрел головоломку. Кубик Рубика стал самой продаваемой игрушкой в истории человечества. Продано больше 500 000 000 штук. Рекорд сборки сейчас меньше 4 секунд. Рубик однажды сказал, что этот куб – модель нашей жизни. Кажется, что все перепутано, непоправимо, но решение всегда существует. 1926 год, 100 лет назад. Томас Эдисон, человек, подаривший миру лампочку, фонограф, кинокамеру, еще 1000 изобретений, впервые в жизни говорит перед микрофоном. На торжественном вечере в Атлантик-Сити его просят выступить по радио. Эдисон подходит к микрофону. Пауза. Он произносит. «Я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». Человек, без которого радио в принципе не существовало бы, потому что без электричества нет эфира, растерялся перед микрофоном, как любой из нас. Пара слов об именинниках вторника. 1946 родился Микеле Плачидо, итальянский актер, которого знают, конечно, по роли комиссара Катани из «Спрута». Ему сегодня 80. 1948 год родилась Грейс Джонс, певица, модель, актриса и арт-объект. А в 1949 родился Дасти Хилл, бас-гитарист ZZ Top, борода до пояса, черные очки и техасский блюз-рок. А в 1992 Сэм Смит появился на свет, британский певец, 4 Эмми, Оскар за песню к фильму о Джеймсе Бонде. Вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас поговорим о кризисе франшизы «Звездные войны» на фоне выхода нового фильма «Мандалорец» и «Грогу», которому предсказывают рекордно низкие сборы. Что же стало основной причиной угасания интереса к этой франшизе, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, 80 миллионов долларов. Для большинства фильмов это, знаешь, прям грандиозный успех за первые выходные.
3: Ага, но только не для «Звездных войн».
2: Точно. А конкретно мы говорим про выходящий фильм «Мандалорец и Грогу». Это историческое дно. Ну, абсолютная катастрофа в домашнем прокате.
3: И сегодня мы проводим такой детальный разбор этой франшизы.
2: Да, наша цель вообще понять, почему интерес к этой некогда непотопляемой вселенной так стремительно угасает, ну и что это значит для индустрии развлечений в целом. Итак, давайте разберем это.
3: Слушай, чтобы осознать весь масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на то, что происходило с 2019 года.
2: Это после выхода «Скайуокер. Восход», верно?
3: Да, именно тогда киносерия откровенно забуксовала. Студия Lucasfilm тогда поставила полнометражные фильмы на паузу и, как бы это сказать, бросила все силы на стриминговые проекты.
2: Угу.
3: И по иронии судьбы, именно эта попытка расширить мир в итоге вырыла ему яму.
2: Получается, отсутствие ажиотажа вокруг нового фильма – это прямое следствие его формата.
3: Абсолютно.
2: Это ведь не самостоятельное кино, а кусок сюжета, который буквально размазали по сериалам вроде «Мандалорца», «Асоки» и, кажется, 11 сезонам анимации.
3: Да, там просто бесконечный поток контента.
2: Знаешь, это напоминает ситуацию, когда приходишь на шумную вечеринку, а там все вокруг смеются над какой-то сложной многослойной шуткой.
3: Ага, а чтобы ее понять, нужно было тесно общаться с этими людьми последние лет 5.
2: Вот-вот. И вместо того, чтобы веселиться, появляется чувство абсолютной отчужденности. В одной из статей, которые мы разбираем, есть шикарная формулировка. Там сказано, что просмотр франшизы теперь ощущается как домашнее задание.
3: Ого, ну это прям в точку. Кому захочется платить за билет в кино, чтобы почувствовать себя неподготовленным школьником на контрольной?
2: Никому.
3: И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Сюжеты раздулись до невероятных масштабов, а вот бюджеты пришлось сильно урезать.
2: Да, я читал об этом. На новом «Мандалорце» выделили всего около 165 миллионов долларов.
3: Что для подобных блокбастеров, скажем так, весьма скромно. И чтобы снимать часы контента, за такие деньги студия загнала себя в павильоны с технологией «Деволум».
2: А, это те самые гигантские LD-экраны в Калифорнии.
3: Ага, они самые.
2: Ну, те, которые проецируют фотореалистичные пейзажи. Звучит-то как идеальное решение. Типа не нужно тащить съемочную группу и тонны оборудования в реальную пустыню.
3: В теории, да, экономия колоссальная. Но на практике зрители жалуются, что картинка стала какой-то пресной.
2: Почему? Из-за самих экранов?
3: Причина кроется в механике. Поскольку фон — это, по сути, двумерная проекция, которая реагирует на движение камеры, режиссер не может свободно управлять объективом.
2: А, то есть пропадает динамика кадра.
3: Именно. Освещение получается статичным, оно словно впечено в эти экраны, а акторы физически заперты в радиусе 10-15 метров.
2: Оу. В результате бескрайняя галактика начинает ощущаться как тесная кладовка.
3: Точно.
1: Продолжим наш рассказ о судьбе франшизы «Звездные войны» буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки Filman.
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Почему когда-то невероятно популярная кинофраншиза «Звездные войны» переживает сейчас кризис, и можно ли вернуть интерес зрителей? Об этом сейчас вам расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: Хорошо, экономия на спичках и перегруженный лор убивают магию. Но смотри, у нас тут в источниках есть поразительный контраст. Сериал «Акалит», на который вбухали почти 190 миллионов.
12: Да, его с треском отменили после первого сезона.
11: Из-за низких рейтингов.
12: Угу. А вот сериал «Андор» стал абсолютным любимцем критиков. Почему так вышло?
11: Слушай, секрет «Андора» в его полной независимости. Создатель сериала Тони Гилрой вообще не стал опираться на фан-сервис.
12: Совсем. Вообще. Это жесткая, ну, взрослая критика авторитаризма. Там нет ни джедаев, ни световых мечей, ни силы.
11: Ого!
12: Только сложные персонажи и бескомпромиссное авторское видение.
11: Подожди, но разве люди не за этим приходят на «Звездные войны»? Им же нужны лазерные перестрелки, мистика, сказочное противостояние добра со злом?
12: Казалось бы, да.
11: Как проект в этой вселенной может работать, если из него убрать сами основы лора?
12: А вот это самое интересное. Выясняется, что зрителям нужны не световые мечи, сами по себе, а хорошая драма.
11: Угу.
12: Гилрой доказал, что сильный сценарий и глубокая режиссура работают лучше, чем попытка выехать на узнаваемых атрибутах. «Андер» можно смотреть, даже если вообще ничего не знать о франшизе.
11: Выходит, студия осознала свою ошибку. Учитывая ресурсы Диснея, они могли бы и дальше забрасывать аудиторию контентом в надежде, что хоть что-то прилипнет. Но что они планируют делать дальше?
12: Похоже, их следующий крупный шаг – это вообще шаг в сторону. Сейчас главная ставка делается на фильм под названием «Starfighter».
11: Так, и когда он выходит?
12: Он заявлен на май 2027 года. В главной роли планируется Райан Гослинг.
11: О, Райан Гослинг! Это будет очередная попытка выжать слезу ностальгии старых фанатов.
12: Совсем наоборот. Это будет совершенно нетронутая эпоха. Абсолютно новая история, не связанная со старыми героями. Они буквально изобретают мир с нуля.
11: Звучит многообещающе.
12: Да. И это подводит нас к главному выводу. Сегодня для успешного блокбастера не нужна энциклопедия Лорела тысячу страниц. Режиссерам нужна свобода.
11: Свобода создавать смелые, самостоятельные истории.
12: Именно.
11: Итак, зрители устали от вечеринок для своих и больше не хотят делать домашнее задание перед походом в кинотеатр.
12: 100%.
11: Но знаешь, здесь кроется куда более масштабный вопрос. Если даже такой титан, как «Звездные войны», начинает задыхаться под тяжестью собственной запутанной вселенной и уходит в сторону независимых фильмов,
12: то что будет с остальными?
11: Да. Означает ли это, что эра гигантских киновселенных официально мертва? И если так, то кто из оставшихся мастодонтов индустрии, ну, скажем, Marvel или DC, первым рискнет разрушить свою собственную взаимосвязанную вселенную, просто чтобы выжить? Есть над чем подумать.
10: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Вторник, 19 мая. День, когда люди уже немного привыкли к рабочей неделе, но организм все еще периодически задает вопрос: а выходные-то точно закончились? Звезды сегодня тоже ведут себя интересно, много неожиданных мелочей, странных совпадений и разговоров, после которых хочется переспросить: подождите, это сейчас серьезно было?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня лучше не спорить из принципа, особенно в интернете. Есть риск потратить 20 минут жизни на человека с аватаркой кота и нулевым желанием кого-то слушать. Тельцы, хороший день для маленьких удовольствий. Вкусный обед, новая музыка, удачная покупка. Все это сегодня работает как мини-перезагрузка для нервной системы. Близнецы. День обещает много общения. Причем половина разговоров начнется с фразы «Слушай, тут такое дело». Да, скучно точно не будет. Раки. Сегодня полезно выйти из режима «Я все сам сделаю». Кто-то рядом действительно готов вам помочь. Иногда люди удивляют. Не всегда неприятно. Львы. Вторник может подарить момент неожиданного признания. Вас заметят, похвалят или просто скажут что-то вовремя. И это поднимет настроение сильнее кофе. Девы – отличный день для наведения порядка. Не только на столе, но и в голове. Хотя начать можно все-таки со стола. Это проще и не требует философии. Весы. Сегодня важно не зависнуть между вариантами. Иногда выбор, что заказать на ужин, занимает больше энергии, чем рабочее совещание. Решайтесь быстро. Скорпионы. Возможно, странная ситуация, которая сначала покажется раздражающей, а потом неожиданно сыграет вам на руку. Вот такой вторник сегодня с эффектом сериалов. Стрельцы. Энергии много, но день просит аккуратности с обещаниями. Не стоит говорить без проблем, если проблемы уже тихо машут рукой из-за угла. Козероги. Хороший день для разговоров о будущем. Причем не обязательно глобальном. Иногда планы на июнь уже способны вернуть человеку веру в жизнь. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на что-то необычное. Сменить маршрут, попробовать новую еду или внезапно начать смотреть документальный фильм про вулканы. Не сопротивляйтесь. Рыбы. Вторник хорошо подходит для паузы. Не нужно все делать сразу. Иногда самое продуктивное решение – ненадолго исчезнуть из шума и подумать спокойно. Вот такой сегодня день. Немного нервный, немного смешной, с хорошими шансами на приятные сюрпризы. И если что-то пойдет не по плану, помните, даже вторник когда-нибудь заканчивается. Это радио «Мелодия». Пусть день сегодня звучит правильно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Westlife.
8: svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
9: Улицы мира на радио «Мелодия».
10: Внутренний город. Вена. В преддверии новогодних каникул центральный район Вены, который называется «Внутренний город», превращается в огромную праздничную площадку. Именно здесь, по традиции, 31 декабря организуются все основные новогодние мероприятия. Народные гуляния, театрализованные представления, танцы и концерты музыки разных стилей, от классики до рок-шоу и диджейских сетов. Всю ночь на улицах австрийской столицы работают небольшие кафе и шатры, где можно перекусить и согреться напитками. Одна из главных праздничных традиций в Австрии – это новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который некоторые австрийцы в шутку называют «похмельным концертом». Дело в том, что проходит он 1 января, когда большинство жителей Австрии отдыхают дома у экранов телевизоров и по уже сложившемуся обычаю смотрят именно этот новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Рекордное количество зрителей было зафиксировано в 2010 году, когда венскими вальсами, польками, мазурками и маршами насладились более 50 миллионов человек из 72 стран мира.
9: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Командующий национальными вооруженными силами Каспар Пуденс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии. Пуденс пояснил, что дежурство вооруженных сил на границе и операции противовоздушной обороны по сути являются боевыми задачами. По его словам, это может потребовать изменений как на уровне подразделений, так и всей структуры в целом. Командующий НВС сообщил, что уже создана рабочая группа, которая займется вопросами трансформации и структурных изменений. Он признал, что это серьезный вызов, поскольку при нынешних ресурсах не всегда удается своевременно оформить все оперативные идеи и решения. После публичных призывов Государственного центра доноров крови на прошлой неделе активность доноров выросла, однако стабилизировать запасы крови пока не удалось. В центре подчеркивают, что спрос в больницах остается высоким, тогда как активность жителей после кратковременного роста с каждым днем снижается. Центр призывает откликнуться доноров всех групп крови. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте и во время выездов центра, которые проходят каждую неделю. Актуальная информация доступна на сайте donors.lv.
1: Европейцы настроены пессимистично в отношении ситуации в мире, в своих странах, собственного положения и угроз, которые, по их мнению, представляет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенные интернет-изданием «Политико». Согласно опросу, 63% признали, что лучшие годы уже позади, а 77% полагают, что жизнь в их стране для следующего поколения будет сложнее. Опрос выявил масштабные опасения по поводу состояния демократии в Европе и способности правительств справляться с проблемами, включая прекращение войны в Украине, преодоление экономической и геополитической неопределенности, а также рост напряженности в отношениях с Вашингтоном. В целом 65% опрошенных граждан ЕС считают, что их страна идет неверным курсом. В Латвии такого мнения придерживаются 52% респондентов. На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их стране следует более решительно защищать свои национальные интересы, утвердительно ответили 71% опрошенных. Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в безопасность Европы. 57% высказались за рост оборонных расходов. В Латвии эту позицию поддержали 60% респондентов. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. И знаете, у меня для вас история из Китая. Ну, не громкая, но из тех, что долго не отпускают. Она про актера китайского, которого зовут Хоу Сян. Ему сейчас 40 лет, но выглядит при этом он примерно на 12. Знаете, это не метафора, не преувеличение. Просто в 9 лет его физическое развитие остановилось. Врачи связывают это с тем, что мать во время беременности страдала от недоедания, и мальчик родился раньше срока. Он рос, взрослел внутри, приобретал опыт, влюблялся, женился, но его тело навсегда осталось детским. Маленький рост, детское лицо и высокий голос.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Китайские медиа окрестили его китайским Бенджамином Баттоном. По аналогии с героем фильма, помните там Брэда Питта, который старел в обратную сторону. Хотя история Хоу, если разобраться, совсем другая. Это не обратное старение, а просто остановка. Время внутри шло, а снаружи нет. Когда несколько лет назад в сети появилась его свадебная фотография, часть комментаторов не нашла ничего лучше, чем написать, что на снимке мать с сыном. Хоу к тому времени подобные замечания уже старался пропускать мимо ушей, реагировал на это с философским спокойствием. Карьера киношная у него вполне настоящая. В 19 лет он сыграл школьника в популярном ситкоме, это был его звездный час. Никто вообще не заподозрил, что перед камерой стоит совершеннолетний актер. Потом в его биографии были драмы, военные сериалы, различные роли, но всегда молодые. Всегда в рамках того, что позволяет его внешность. Режиссеры, кстати, отмечают его профессионализм. Он, в отличие от настоящих детей, всегда точно выполняет указания, работает сосредоточенно. Сам Хоу говорит об этом без жалости к себе, но вполне честно. «Хороших ролей, говорит, мало. Диапазон у меня узкий. Для меня непросто найти сценарий и роль, который мне по-настоящему нравится», – пожаловался Хоу. «Но я стараюсь довести до совершенства каждую роль в этих рамках. Это тоже успех». И вот, наверное, это и есть самое важное в этой истории. Не уникальная внешность, а если вы прогуглите, вы действительно удивитесь, насколько мол, ну просто вот мальчик, которому на самом деле 40 лет. Вот я думаю, что это ведь не вирусные фотографии, не его внешность, а вот именно это отношение к своей работе. Человек получил судьбу с очень специфическими условиями и не стал требовать ничего другого. Он работает с тем, что есть. Живет с женой, не гонится за вниманием и совершенствует то, что умеет делать – сниматься в кино. Где-то в этом больше актерского достоинства, чем в иных звездных биографиях. С вами Олег Пека и «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Накануне Латвию пересекла зона осадков. Мы это прочувствовали вчера вечером на себе, но особенно те, кто в час пик был за рулем. Ну а сегодня, пожалуйста, совсем другая картина. Как ни в чем не бывало, светит солнце. Прогноз на вторник, 19 мая, вполне благоприятный. До 17 градусов и никаких осадков. Что касается трафика, здесь пока все идет по привычному сценарию. 5 баллов на мониторе. Дороги загружены на 56%. Это еще не утренний максимум. Он наступит ближе к 9 утра. А сейчас посмотрим, где в городе можно задержаться минут эдак на 15-20. Например, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, но там можно оставить уже более получаса. Крупные заторы на Карля Ульмане Гатве в сторону центра, на Даугавгривас, а также на Юрмалас Гатве, где перед перекрестком с Дзирцема можно задержаться минут на 30. А в другой части города медленно едет участок на Густава Земгала Гатве перед Брива со стороны Восточной магистрали. Здесь водитель потеряют примерно 15 минут. Утренний заезд на трудовые места идет своим чередом. Будьте внимательны и не торопитесь, а лучше выбирайте оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и не скучать в заторах. С вами «Любимое радио».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая для миллионов людей звучит почти как официальное разрешение не испытывать чувство вины за утреннюю чашечку кофе. Американские ученые больше 40 лет наблюдали за людьми и пришли к выводу, умеренное потребление кофе и чая с кофеином может быть связано со снижением риска деменции в пожилом возрасте. Ну, речь, конечно, идет не о литрах эспрессо и бессонных ночах, а примерно о 2-3 чашках кофе в день. Вообще, кофе давно уже превратился в нечто большее, чем напиток. Для кого-то это утренний ритуал, для кого-то способ пережить совещание, а кто-то начинает разговаривать с окружающим миром только после второй чашки. Как выясняется, кофеин может влиять не только на бодрость, но и на работу мозга в долгосрочной перспективе. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Умеренное потребление кофе и чая с кофеином может снижать риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, наблюдавшие за более чем 130 тысячами человек на протяжении 43 лет. Исследование охватило 131 821 медицинского работника, средний возраст которых на старте составлял около 40 лет. За время наблюдения деменция развилась у 11 033 участников, примерно у 8%. Анализ показал, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей младше 75 лет, которые ежедневно потребляли около 250-300 мг кофеина. Это соответствует примерно 2-3 чашкам кофе в день. У таких участников риск деменции оказался на 35% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофеин. При этом увеличение дозы не давало дополнительной пользы. Исследователи подчеркивают, что слишком большое количество кофеина может, наоборот, ухудшать сон и усиливать тревожность, а это негативно влияет на здоровье мозга. Ученые предполагают, что кофеин помогает защищать мозг сразу несколькими способами. Он блокирует аденозин, замедляющее работу нейронов вещество, благодаря чему поддерживается активность важных нейромедиаторов, включая дофамин и ацетилхолин. Их уровень обычно снижается с возрастом и при болезни Альцгеймера. Кроме того, кофеин может уменьшать воспаление и улучшать обмен сахара в организме.
1: И ведь интересно, как меняется отношение к кофе. Когда-то им пугали почти так же, как сейчас пугают бесконечным скроллингом соцсетей. Потом начали потихонечку говорить о пользе, потом снова про вред. А сейчас выясняется, главное не впадать в крайности. В общем, классическая история почти про все в жизни. Тут особенно важно слово «умеренно», потому что некоторые люди сейчас наверняка мысленно уже сказали себе: «Отлично, 7 чашек в день, и это инвестиция в память». Нетушки. Ученые как раз предупреждают, слишком много кофеина может ухудшить сон и усилить тревожность, а мозг эти бессонные эксперименты очень не любит. Однако сам факт очень любопытный. Получается, что привычные маленькие ритуалы, чашечка кофе утром, а, например, потом чашка чая днем, могут влиять на здоровье сильнее, чем кажется. Не мгновенно, а постепенно, годами. В этом, наверное, есть даже что-то успокаивающее. Не всегда забота о себе выглядит как дорогие процедуры или сложные системы. Иногда это просто возможность спокойно посидеть несколько минут с чашкой хорошего кофе. И желательно без телефона в руке. С вами «Радио Мелодия», Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рецептодатель «Ливорнофармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет тема, после которой многие, возможно, посмотрят на свой холодильник чуть более внимательно. Потому что, оказывается, память, внимание и скорость мышления зависят не только от сна, возраста и количества открытых вкладок в браузере. Иногда мозг довольно честно реагирует на то, чем его кормят. Причем речь не о каких-то экзотических суперфудах за половину зарплаты. Все намного проще. Орехи, рыба, брокколи, ягоды, темный шоколад. То есть продукты, которые давно лежат на полках магазинов и терпеливо ждут, пока человек перестанет покупать только

0: пельмени и что-нибудь к чаю.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Есть тут, конечно, важный нюанс. Универсального меню для идеальной работы мозга не существует. Один человек после брокколи чувствует прилив энергии, а другой – желание никогда больше брокколи не видеть. Поговорим о том, какие продукты врачи считают особенно полезными для мозга и почему питание связывают с когнитивным здоровьем. Об этом Виталий Дубский.
2: Рацион питания влияет не только на общее самочувствие, но и на работу головного мозга. Некоторые продукты способны поддерживать память, концентрацию внимания и скорость мышления. О том, какие продукты особенно полезны для когнитивных функций, рассказала врач-невролог Ольга Зинчева. Специалист отметила, что даже самые полезные продукты необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма, так как реакция на один и тот же продукт у разных людей может существенно отличаться. При составлении рациона важно учитывать не только общие рекомендации, но и личную переносимость продуктов. Если после еды появляются дискомфорт, тяжесть или другие неприятные симптомы, питание стоит пересмотреть, объяснила врач. Одним из наиболее ценных продуктов для работы мозга Зинчева назвала грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, антиоксиданты и микроэлементы, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и нервной системы, а также положительно влияют на память и эмоциональное состояние. Полезным продуктом для когнитивного здоровья, по ее словам, является брокколи. Этот овощ богат антиоксидантами и соединениями, которые защищают клетки организма от повреждения. При этом брокколи легко включить в повседневное меню. Ее можно добавлять в омлеты, запеканки, супы и пюре или сочетать с орехами и сыром. Еще один важный продукт для мозга – красная рыба. Она является источником омега-3 – жирных кислот, необходимых для нормальной работы нервной системы. Регулярное включение в рацион такой рыбы помогает поддерживать концентрацию внимания, память и когнитивные способности, особенно с возрастом. По словам специалиста, положительное влияние на работу мозга может оказывать и темный шоколад. Благодаря содержанию магния и флавоноидов он способствует улучшению кровообращения и помогает поддерживать умственную активность.
0: Вообще, человеческий мозг – удивительно капризная штука. Он потребляет огромное количество энергии, любит стабильность, хороший сон, почему-то совершенно не приходит в восторг от третьего сладкого батончика на ночь. Отдельно радует, что в списке полезных продуктов есть все-таки темный шоколад. На фоне разговоров о брокколи это звучит как «маленькая компенсация от жизни». Но главный вывод здесь, наверное, в другом. Забота о мозге – это уже не только кроссворды, попытки вспомнить, зачем шел на кухню. Это еще обычные ежедневные привычки. То, что лежит у нас в тарелке, постепенно влияет и на настроение, и на память, и даже на способность переживать стресс. Так что иногда самый полезный апгрейд для мозга начинается не с нового приложения, а с обычного ужина.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Вторник, 19 мая. День, когда люди уже немного привыкли к рабочей неделе, но организм все еще периодически задает вопрос: а выходные-то точно закончились? Звезды сегодня тоже ведут себя интересно, много неожиданных мелочей, странных совпадений и разговоров, после которых хочется переспросить: подождите, это сейчас серьезно было?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня лучше не спорить из принципа, особенно в интернете. Есть риск потратить 20 минут жизни на человека с аватаркой кота и нулевым желанием кого-то слушать. Тельцы, хороший день для маленьких удовольствий. Вкусный обед, новая музыка, удачная покупка. Все это сегодня работает как мини-перезагрузка для нервной системы. Близнецы. День обещает много общения. Причем половина разговоров начнется с фразы «Слушай, тут такое дело». Да, скучно точно не будет. Раки. Сегодня полезно выйти из режима «Я все сам сделаю». Кто-то рядом действительно готов вам помочь. Иногда люди удивляют, не всегда неприятно. Львы. Вторник может подарить момент неожиданного признания. Вас заметят, похвалят или просто скажут что-то вовремя. И это поднимет настроение сильнее кофе. Девы. Отличный день для наведения порядка. Не только на столе, но и в голове. Хотя начать можно все-таки со стола. Это проще и не требует философии. Весы. Сегодня важно не зависнуть между вариантами. Иногда выбор, что заказать на ужин, занимает больше энергии, чем рабочее совещание. Решайтесь быстро. Скорпионы. Возможно, странная ситуация, которая сначала покажется раздражающей, а потом неожиданно сыграет вам на руку. Вот такой вторник сегодня с эффектом сериалов. Стрельцы. Энергии много, но день просит аккуратности с обещаниями. Не стоит говорить без проблем, если проблемы уже тихо машут рукой из-за угла. Козероги. Хороший день для разговоров о будущем. Причем не обязательно глобальном. Иногда планы на июнь уже способны вернуть человеку веру в жизнь. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на что-то необычное. Сменить маршрут, попробовать новую еду или внезапно начать смотреть документальный фильм про вулканы. Не сопротивляйтесь. Рыбы. Вторник хорошо подходит для паузы. Не нужно все делать сразу. Иногда самое продуктивное решение – ненадолго исчезнуть из шума и подумать спокойно. Вот такой сегодня день. Немного нервный, немного смешной, с хорошими шансами на приятные сюрпризы. И если что-то пойдет не по плану, помните, даже вторник когда-нибудь заканчивается. Это радио «Мелодия». Пусть день сегодня звучит правильно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как выясняется, в дождливой погоде есть свой плюс. При осадках снижается скорость движения в потоке, и водители при неважной видимости стараются быть максимально внимательными. И это отражается на аварийности. В пятницу, когда с погодой было все хорошо, в латвийской столице произошло 109 ДТП. За вчерашний понедельник, когда во время вечернего часа пик шел довольно сильный дождь, почти в два раза меньше – 57 аварий, что по нынешним временам на уровне выходного дня. Примем этот факт и отправимся дальше, насколько позволяет дорожная обстановка. А она в городе сложная. 7 баллов на мониторе, прилично заполнены транспортом все основные популярные магистрали и улицы. Помимо классических пробок, поток сдерживают места дорожных работ, как, например, на Юрмалы-Сгатва перед перекрестком с Зырцема в сторону центра. Здесь уже можно оставить около 40 минут. Примерно столько же на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Более чем на 20 минут вас задержит участок Лелары-Бы с Каунцема и около 20 минут на Густава-Земгала-Гатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Это самые затратные по времени участки. Ищем оптимальные маршруты и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
5: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Bilešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Fish and chips. Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в 19 веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией «Нацобъединение». Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах. В дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксёнакс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксёнакс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вторник, 19 мая. Мы уже на полпути к середине недели, что само по себе маленькая победа. Сегодня в историческом календаре обнаружилось у нас несколько историй, которые объединяет одна тема. Люди придумывали вещи и не всегда понимали, что именно они только что придумали.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с термометра. 1743 год французский физик Жан-Пьер Кристин предложил шкалу ртутного термометра, где 0 – это точка замерзания воды, а 100 – точка кипения. Звучит, в общем, очевидно. Однако до него шкалы были очень разные, далеко не все логичны. Был, например, Фаренгейт с его 32 градусами замерзания и 212 кипения. Цифры, которые уже не поддаются никакой интуиции. Кристин сказал, вот давайте возьмем воду, разделим ее состояние на 100 равных частей. Все просто, понятно и работает до сих пор. Однако, называем мы эту шкалу не именем Кристина, а именем Цельсия. Хотя Андерс Цельсий предложил свою версию примерно в то же время, где 0 был кипением, а 100 – замерзанием. То есть все наоборот. Потом эту шкалу перевернули. Короче, история авторства так запутана, как это часто бывает с простыми вещами, которые придумали несколько человек одновременно. 1802 год. Наполеон, который вчера у нас стал императором, я рассказывал в календаре, продолжает работать и учреждает Орден Почетного Легиона. Это высшая государственная награда Франции, существующая до сих пор. Наполеон был убежден, людьми движет не только страх и деньги, но и тщеславие. Правильно направленное тщеславие. Орден давался за заслуги перед государством, причем не только за военные. Ученым, художникам, врачам. Наполеон придумал награду и угадал что-то очень точное в человеческой натуре. Люди действительно хотят, чтобы их заметили, красная ленточка в петлице, и ты уже немного другой человек. 1974 год, Будапешт. Профессор архитектуры Эрнё Рубик создает деревянный куб из 27 маленьких кубиков, которые можно вращать в разные стороны. Цель учебная – хотел объяснить студентам трехмерное пространство. Собрал, перемешал, попробовал собрать обратно. Не смог сразу, потратил больше месяца, по его словам, чтобы вернуть куб в исходное положение. И вот тогда он понял, что изобрел головоломку. Кубик Рубика стал самой продаваемой игрушкой в истории человечества. Продано больше 500 000 000 штук. Рекорд сборки сейчас меньше 4 секунд. Рубик однажды сказал, что этот куб – модель нашей жизни. Кажется, что все перепутано, непоправимо, но решение всегда существует. 1926 год, 100 лет назад. Томас Эдисон, человек, подаривший миру лампочку, фонограф, кинокамеру, еще 1000 изобретений, впервые в жизни говорит перед микрофоном. На торжественном вечере в Атлантик-Сити его просят выступить по радио. Эдисон подходит к микрофону. Пауза. Он произносит. «Я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». Человек, без которого радио в принципе не существовало бы, потому что без электричества нет эфира, растерялся перед микрофоном, как любой из нас. Пара слов об именинниках вторника. 1946 родился Микеле Плачидо, итальянский актер, которого знают, конечно, по роли комиссара Катани из «Спрута». Ему сегодня 80. 1948 год родилась Грейс Джонс, певица, модель, актриса и арт-объект. А в 1949 родился Дасти Хилл, бас-гитарист ZZ Top. Борода до пояса, черные очки и техасский блюз-рок. А в 1992 Сэм Смит появился на свет. Британский певец, 4 Эмми, Оскар за песню к фильму о Джеймсе Бонде. Вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Это «Радио Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, иногда новость звучит так, будто бы человечество незаметно переехало жить внутрь фантастического фильма. Вот еще недавно словосочетание «паспорт для робота» казалось, ну, чем-то из старого фантастического романа. А вот теперь Китай уже тестирует цифровые удостоверения личности для гуманоидных роботов. Да-да, с номером, историей обслуживания и практически полноценным досье. Причем все серьезно. Кто создал робота, где он работал, насколько изношены механизмы, как чувствует себя аккумулятор, не начал ли металлический сотрудник странно себя вести после обновления. Все подробности об этом расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Китае начали тестирование системы цифровой идентификации гуманоидных роботов. В провинции Хубэй некоторые модели впервые получили официальные ID-номера, которые фактически станут аналогом паспорта. Об этом сообщает Interesting Engineering. Разработкой системы занимается Центр инноваций гуманоидной робототехники в Ухане. Каждому роботу планируется присваивать уникальный цифровой код с информацией о производителе, модели, серийном номере, конфигурации и уровне автономности. Проект предполагает создание единой платформы цифрового учета, которая позволит отслеживать состояние робота на протяжении всего жизненного цикла. В электронном профиле будут храниться данные о техническом обслуживании, ремонтах, сценариях эксплуатации и текущем состоянии оборудования. Система также должна обеспечивать мониторинг ключевых параметров устройств практически в реальном времени, включая состояние аккумуляторов, степень износа механизмов и точность движений.
1: Знаете, тут появляется любопытная мысль. Когда техники начинают выдавать почти вот паспорта, это уже не просто бытовой прибор, это новый участник повседневной жизни. Причем все развивается очень быстро. Еще недавно робот в массовом сознании – это был робот-пылесос, который упрямо застревает под диваном. А теперь уже речь идет о гуманоидных машинах, которые работают в промышленности, сервисе, обучении. У каждой будет своя цифровая биография, почти как трудовая книжка. Кстати, идея с историей эксплуатации звучит довольно знакомо. Скоро объявления могут выглядеть примерно так. Робот, один владелец, не бит, не перегрет, работал только по выходным. Ну а если серьезно, то вся эта история еще и про ответственность. Потому что чем умнее становятся машины, тем важнее понимать, кто же их создавал, кто обслуживал, кто отвечает, если что-то пошло не так. И вообще человечество незаметно входит в момент, когда фраза «проверка документов» начинает звучать не только для людей. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницкий АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у нас будет тема, в которой, я думаю, многие узнают себя. Смартфон сегодня – это ведь уже не просто телефон. Это будильник, кинотеатр, магазин, навигатор, психолог, сваха, иногда даже единственный собеседник после 10 вечера. Но вот ученые и журналисты Financial Times посмотрели на это все чуть шире и задумались, а не слишком ли глубоко человечество ушло в экран? Потому что вместе с ростом продаж смартфонов во многих странах начала резко снижаться рождаемость. Речь уже не просто про отдельный случай, а про глобальную тенденцию от Европы до Африки. Почему людям стало сложнее строить отношения, как соцсети меняют представление о нормальном партнере, и правда ли, что поколение свайпов постепенно теряет навык живого общения? Об этом Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости во всех регионах планеты. К такому выводу пришли журналисты газеты Financial Times, FT, проанализировав статистику массового распространения мобильных телефонов на рынках различных стран. Как говорится в статье, кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для подростков и молодых людей не демонстрировала существенных изменений в начале 2000-х годов, но с 2007 года резко пошла на спад. Аналогичная тенденция зафиксирована во Франции и Польше в 2009 году, в Мексике, Марокко и Индонезии в районе 2012 года. В Гане, Нигерии и Сенегале рождаемость сильно упала в период с 2013 по 2015 год. По времени эти изменения соответствуют росту продаж смартфонов в упомянутых странах, что подтверждается статистикой роста запросов в Google на скачивание мобильных приложений. Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите, приводятся в статье слова демографа Лаймана Стоуна. Если вы много времени проводите, общаясь со сверстниками в реальной жизни, ваши стандарты в отношении потенциального партнера формируются реальным миром. Если же вы проводите время в Инстаграм, ваши стандарты формируются искусственным представлением о том, что считается нормой, добавил он.
5: И ведь парадоксальная история получается. Смартфон создавался для того, чтобы соединять людей. А в итоге многие сидят рядом на диване и пересылают друг другу мемы вместо разговора. Вообще, современное знакомство – это уже почти кастинг. Фотографии, фильтры, анкеты, список требований. Как будто выбирается уже не человек, а новый автомобиль в максимальной комплектации. И когда реальная жизнь не совпадает с идеальной картинкой из соцсетей, начинается разочарование. Но есть и более серьезный момент. Ученые все чаще говорят, человечество постепенно теряет привычку к обычному человеческому контакту, к случайным разговорам, к живым знакомствам, умению терпеть чужие странности. А ведь без этого ни дружба, ни семья долго не работают. Хотя, если честно, винить только смартфоны тоже было бы слишком удобно. Квартиры дорогие, времени мало, тревоги много, мир вокруг нервный. Телефон тут скорее стал зеркалом эпохи, очень ярким и очень шумным. Так что, возможно, иногда действительно стоит отложить смартфон хотя бы на вечер. Вдруг рядом есть кто-то поинтереснее алгоритмов. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Главной звездой вечера оказался Стивен Спилберг. Он приехал представить трейлер своего нового фильма «Disclosure Day» — «День раскрытия». После нескольких лет личных камерных проектов, там «Фабельман» и «Вестсайдская история», Спилберг возвращается к тому, с чего начинал и что умеет лучше всех. Большое летнее кино про пришельцев и правительственные заговоры. Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт, сценарий писал сценарист «Парка юрского периода», в общем, все очень серьезно. Картина выходит 12 июня. Сам Спилберг сказал, что тема для него очень личная. Он с детства смотрит на ночное небо и задается вопросами. Добавил, что считает тему НЛО ближе к правде, чем принято думать, и сослался на секретную программу Пентагона, о которой стало известно только несколько лет назад. В общем, снял он не просто блокбастер, это почти манифест. Но трейлер — это только часть истории, потому что Спилберг приехал на CinemaCon не только рекламировать кино, но и поговорить о том, что его беспокоит. И вот здесь началось самое интересное. Он сказал залу, набитому людьми, которые зарабатывают на жизнь именно кинотеатрами, примерно следующее. «Если Голливуд, — говорит Спилберг, — будет снимать только сиквелы, приквелы, ремейки, экранизации комиксов, кино закончится». Это его слова. Сказал он буквально следующее. «Нам нужно рассказывать больше оригинальных историй». Зал ему аплодировал, что несколько забавно, учитывая, что этот же зал зарабатывает там, скажем, на 14-м «Человеке-пауке». Еще одна тема, которую обсуждал Спилберг, это время эксклюзивного проката фильма в кинотеатрах, вот до того, как фильм появляется на стриминге. Студии в последнее время сократили этот срок до минимума, иногда бывает буквально 2-3 недели. Спилберг похвалил Universal за то, что те увеличили этот срок до 45 дней, и тут же спросил, а можно ли 60 или 120, и зал снова аплодировал. В общем, человеку 80 лет, 50 лет из них в профессии, мог бы просто приехать, показать трейлер, уехать подаваться, и никто бы не обиделся. Но вместо этого все-таки Спилберг встал и начал говорить о том, что тревожит его в будущем кино. О том, что индустрия явно движется не туда. О том, что оригинальность – это все-таки не опция, это условие выживания кинематографа. Может, он преувеличивает, а может быть и нет. Но послушать человека, который снял «Челюсти», «Инопланетянина», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», послушать о том, что, по его мнению, такое настоящее кино, это, согласитесь, не худший способ провести вечер в Лас-Вегасе. Ну а мы с вами проведем вечер, я надеюсь, тоже в очень интересных обсуждениях актуальных новостей. Уже с 16 часов буду встречать вас с работы. Всем успешного дня!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: За минувший час дорожная обстановка в латвийской столице заметно изменилась в лучшую сторону. Перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и более 50 существенных заторов. К этой минуте на монитор вернулась пятерка, скоро должны появиться 4 балла. При этом количество мест, где движение затруднено, снизилось более чем наполовину, до 23. При этом заторы продолжают сокращаться как количественно, так и качественно. Остаются трудности на Карле Ульманя-Гатве в направлении центра, на Лелербе-Скалнцема, на Юрмалас-Гатве и в другой части города на Густава-Земгала-Гатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник 57 ДТП. Это, видимо, благодаря дождю, вечерний час пик. Заметно ниже среднего уровня аварийности в нашем городе за последнее время. 4 человека пострадали, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные составили 61 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 24 за превышение скорости и агрессивное вождение. И все. Задержанных за рулем под хмельком или под кайфом не было. Ну и ладно. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют столицей мира. Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в 5000 долларов кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк – город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. План Министерства здравоохранения по реформе сети больниц дошел до стадии проекта правил. На общественное обсуждение переданы поправки, в которых указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. Предполагается, что новое деление больниц вступит в силу 1 января 2027 года. Согласно проекту, в локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических заболеваний. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в сфере хирургии, травматологии, акушерской помощи и детской медицины. Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям: неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Это означает, что более простая и востребованная медицинская помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах соответствующим опытом и ресурсами, пояснили в Минздраве. К уровню многопрофильных больниц планируется отнести Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, клиническую университетскую больницу имени Паула Страдыня, детскую клиническую университетскую больницу, Лепойскую региональную, Даугавпилскую региональную, Северокурзамскую региональную, Разокненскую и Видземскую больницы. Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза East West Transit в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников. В компании сообщили, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. В то же время, в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство East West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Разокненской нефтебазе. Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии проникло несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в нефтебазу в Резекне. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хэну. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуденс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии. Пуденс пояснил, что дежурство вооруженных сил на границе и операции противовоздушной обороны по сути являются боевыми задачами. По его словам, это может потребовать изменений как на уровне подразделений, так и всей структуры в целом. Командующий НВС сообщил, что уже создана рабочая группа, которая займется вопросами трансформации и структурных изменений. Он признал, что это серьезный вызов, поскольку при нынешних ресурсах не всегда удается своевременно оформить все оперативные идеи и решения. После публичных призывов Государственного центра доноров крови на прошлой неделе активность доноров выросла, однако стабилизировать запасы крови пока не удалось. В центре подчеркивают, что спрос в больницах остается высоким, тогда как активность жителей после кратковременного роста с каждым днем снижается. Центр призывает откликнуться доноров всех групп крови. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте и во время выездов центра, которые проходят каждую неделю. Актуальная информация доступна на сайте donors.lv.
2: Европейцы настроены пессимистично в отношении ситуации в мире, в своих странах, собственного положения и угроз, которые, по их мнению, представляет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенные интернет-изданием «Политико». Согласно опросу, 63% признали, что лучшие годы уже позади, а 77% полагают, что жизнь в их стране для следующего поколения будет сложнее. Опрос выявил масштабные опасения по поводу состояния демократии в Европе и способности правительств справляться с проблемами, включая прекращение войны в Украине, преодоление экономической и геополитической неопределенности, а также рост напряженности в отношениях с Вашингтоном. В целом 65% опрошенных граждан ЕС считают, что их страна идет неверным курсом. В Латвии такого мнения придерживаются 52% респондентов. На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их стране следует более решительно защищать свои национальные интересы, утвердительно ответили 71% опрошенных. Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в безопасность Европы. 57% высказались за рост оборонных расходов. В Латвии эту позицию поддержали 60% респондентов. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Смекалка и родственные чувства творят чудеса в любом возрасте. Это с успехом доказал американец Элвин Стрейт, проехавший почти 400 километров на газонокосилке, чтобы проведать заболевшего брата. В 1994 году к 73-летнему Элвину из Айовы пришла тревожная новость. У его старшего брата, жившего в штате Висконсин, случился инсульт. Получить водительские права Стрейт в свое время не смог из-за плохого зрения, а длинные переезды на автобусе просто не выносил. К тому же до дома брата автобусы не ходили. И тогда к пенсионеру пришла неожиданная мысль. А не прокатиться ли в соседний штат на бензиновой газонокосилке? К путешествию Элвин Стрейт подготовился основательно. Он прицепил к своему транспортному средству прицеп и заполнил его канистрами с бензином, едой, сменной одеждой и туристическим снаряжением. Предусмотрев, казалось бы, все, американский пенсионер со скоростью 8 км в час отправился в путешествие по обочинам автомобильных дорог. 4 дня спустя газонокосилка сломалась в 30 километрах от начальной точки маршрута. Элвину пришлось потратить время и около 250 долларов, чтобы заменить в ней конденсатор, свечи, генератор и стартер. Еще через 140 километров у Стрейта закончились деньги, и ему пришлось несколько недель дожидаться очередной пенсии. За это время он успел пообщаться с местными журналистами, и история необычного путешествия начала становиться известной. Когда же до пункта назначения оставалось 3 километра, газонокосилка Стрейта снова сломалась, и какой-то местный фермер помог старику дотолкать ее до конца маршрута. Все путешествие заняло у Элвина Стрейта 6 недель. За это время он преодолел 400 километров и стал объектом повышенного внимания. Пожилому путешественнику несколько раз предлагали рассказать о своем приключении в популярных телешоу. Однако он неизменно отвечал отказом, говоря, что отправился в путь не в поисках слав, а всего лишь чтобы увидеться с братом. Тем не менее, путешествие Элвина Стрейта легло в основу фильма Дэвида Линча «Простая история», который еще больше прославил его.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеце в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеце в ЗАБЦ.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новое единство больше не сможет играть настолько доминирующую роль в правительстве и не сможет быть столь высокомерным, заявил кандидат в премьер-министры и политик объединенного списка Андрис Кулбергс. На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Изначально политик призвал все партии отложить взаимные обвинения и попытаться сформировать максимально широкую правящую коалицию. Однако уже после первых переговоров с нацобъединением идея сотрудничества с прогрессивными была отброшена. Представители Рижского агентства инвестиций и туризма, столичной думы и туристической отрасли договорились об увеличении туристического сбора в Риге до 2 евро за человека за ночь, начиная с 1 января 2027 года. Одновременно достигнута договоренность о приоритетах, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора, укрепление международной конкурентоспособности Риги, мероприятия по туристическому маркетингу и развитие делового туризма. Планируется укреплять бренд МИД Рига, создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксенокс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Чардаш. История происхождения венгерского народного танца чардаш, как это часто бывает с народными произведениями, покрыта мраком. По одной версии, начало танцу и музыке, под которую его исполняют, положил музыкальный стиль вербункош, распространенный в венгерской армии в 18 веке. Другая легенда приписывает изобретение чардаша мадьярским пастухам и разного рода удалым молодцам, в том числе и настоящим степным разбойникам. Впрочем, кто бы ни был первым, но своим широким распространением этот зажигательный танец обязан цыганам, которые исполняли его не только по всей Венгрии, но и по соседним странам. Отличительная особенность чардаша – значительная вариация его темпа. Начинается танец с медленной и меланхолической интродукции, занимающей почти половину всего произведения. Танцует под нее по кругу. Вторая часть – зажигательная и стремительная мелодия, под которую танцуют парами. Женщины, исполняющие чардаш, традиционно одеты в широкие юбки, обычно ярко-красного цвета, которые во время кружения приобретают характерную форму. Несмотря на то, что танец венгерский, самая знаменитая версия музыки к нему принадлежит перу итальянца Витторио Монти. За свою жизнь композитор написал массу хорошей музыки – опереты, балеты, вокализы, инструментальные пьесы. Но войти в историю ему было суждено благодаря лишь одному коротенькому произведению, всего в 4,5 минуты. Зато в течение последней сотни лет чардаш Монти исполняли столько раз, на разных инструментах и в разных аранжировках, что он стал одним из наиболее часто исполняемых произведений в мире.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 200 000 евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало предусмотренный договором штраф почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огры». Однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго». При этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрей Скрауя. В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией нацобъединения. Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Иверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Fish and chips.
2: Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.

Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа, тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. «Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах», — сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству. Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня пока не решила, будет ли обращаться в суд против бывшего директора госканцелярии Яниса Цицковскиса за клевету. Около месяца назад Сылиня, комментируя слова Цицковскиса о том, что его отстранили от должности после отказа оплатить счет за 4000 евро за пребывание Сылини в вип-зале аэропорта Амстердама, заявила, что рассматривает возможность обращения в суд из-за этой клеветы. По словам политика, возможность обращения в суд нужно еще оценить. Однако у нее не было времени даже найти адвоката. «Теперь, возможно, времени станет больше», — допустила Сылиня. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра «Ласер», останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Года с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzziņ vairāk Vizionete.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательные учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне. Новое единство больше не сможет играть настолько доминирующую роль в правительстве и не сможет быть столь высокомерным, заявил кандидат в премьер-министры и политик объединенного списка Андрис Кулбергс. На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Изначально политик призвал все партии отложить взаимные обвинения и попытаться сформировать максимально широкую правящую коалицию. Однако уже после первых переговоров с нацобъединением идея сотрудничества с прогрессивными была отброшена. Представители Рижского агентства инвестиций и туризма, столичной думы и туристической отрасли договорились об увеличении туристического сбора в Риге до 2 евро за человека за ночь, начиная с 1 января 2027 года. Одновременно достигнута договоренность о приоритетах, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора, укрепление международной конкурентоспособности Риги, мероприятия по туристическому маркетингу и развитие делового туризма. Планируется укреплять бренд МИД Рига, создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Открывая острова на радио Мелодия.
1: Мауи и Ланаи. Между Оаху и Большим островом находится третий по величине гавайский остров – Мауи. В 50-х годах его открыл для Голливуда Элвис Пресли, и с тех пор за Мауи закрепился негласный статус звездного курорта. Сейчас туда постоянно приезжают отдыхать американские знаменитости, а некоторые из них даже имеют на острове собственные дома. Среди звездных владельцев недвижимости, например, Бен Аффлек, Опра Уинфри и Кэти Перри. Притягательность Мауи заключается в том, что он вбирает в себя все лучшее от других гавайских островов – Оаху и Биг-Айленда. С одной стороны, он, как и большой остров, поражает своей пышной природой. Лучший способ увидеть ее – проехать по Хана-роуд вдоль всего восточного побережья. Преодолеть эту дорогу можно за несколько часов, но обычно путешествие занимает около дня, потому что через каждые несколько миль расположено что-то интересное. Водопады, джунгли, бамбуковый лес, дендрарий, ботанический сад, пляж с вулканическим песком. Кстати, еще по пути встречается около 50 старинных мостов и более 600 поворотов. Дорога очень извилистая. Формально заканчивается она в населенном пункте Хана. Но отдельные смельчаки едут дальше, по более дикому участку пути, до цепочки водопадов и озер под названием «Семь священных бассейнов». Эта территория принадлежит уже национальному парку Халеакала. В нем же расположен один из крупнейших в мире потухших вулканов. Несмотря на богатство и разнообразие природы, на Мауи созданы все условия для цивилизованного отдыха. Там есть магазины с модной одеждой, отели, рестораны, теннисные корты и поля для гольфа мирового уровня. А вот такой суеты, как на Оаху, нет. Рядом с Мауи находится еще более тихий остров – Ланаи. На нем существует только один населенный пункт, где живет всего 3000 человек. Также на острове лишь две гостиницы и почти нет автомобильного движения. Асфальтированные дороги и светофоры встречаются на Ланаи крайне редко. Остров находится в частном владении. Несколько лет назад его купил глава компании Oracle Ларри Эллисон за $500 миллиардов. Приезжают сюда люди с соответствующим уровнем дохода. Например, в 1994 году на Ланаи сыграл свадьбу Билл Гейтс. Несложно догадаться, что отдых здесь не из дешевых. К тому же сопряжен он с рядом трудностей. Так, если у вас нет личного самолета, то рейса с Ланаи придется ждать до тех пор, пока не соберется достаточное количество пассажиров. Зато на этом гавайском острове совершенно точно гарантированы уединение и покой, которые так редко можно получить на популярных у туристов Оаху и даже Мауи.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Красловском, Прельском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губинском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилтенс. В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 200 000 евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало предусмотренный договором штраф почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огры». Однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго». При этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрис Крауя. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, есть дети, которые читают с удовольствием, а вот есть те, и, к сожалению, их все больше и больше, для кого книга просто сущая пытка. Европейский проект iTeach, объединяющий 8 стран, разрабатывает модель искусственного интеллекта, которая поможет учителям понять, где именно ученик спотыкается. Фиксирует движение глаз во время чтения текста на экране. Слишком маленький словарный запас, не понимает контекст, просто стесняется спросить. Искусственный интеллект проанализирует все эти данные, выдаст учителю понятные выводы. Если ребенок снова и снова перечитывает предложение или застревает на одном слове, программа подает сигнал. Раньше для таких измерений требовалось дорогое лабораторное оборудование, а теперь всего лишь обычная веб-камера. Давайте разберемся, почему дети разучились читать, как ИИ поможет педагогам и не начнут ли машины заменять учителей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, исследователи из открытого университета Нидерландов бьют тревогу. Все больше детей и подростков испытывает трудности с чтением. Одни застревают на незнакомых словах, другие просто даже теряют нить повествования. Многие ученики просто не решаются поднять руку и попросить о помощи. iTeach должна стать палочкой-выручалочкой. Технология регистрирует движение глаз, а искусственный интеллект преобразует их в понятные сигналы. Например, ученик слишком долго смотрит на одно слово, возможно, оно незнакомо. Или так, ученик часто возвращается к началу предложения, вероятно, он потерял смысл. Разработчики подчеркивают, что этот искусственный интеллект не замена учителю, а его помощник. Программа должна помочь педагогам вовремя заметить проблему и индивидуально подойти к каждому ученику, так, чтобы чтение стало удовольствием, а не мучением. В проекте участвуют ученые, педагоги, ну и, конечно, сами дети. Учителя с самого начала включены вот в эту разработку приложения, их мнение будет определяющим. Программа EC Horizon Europe уже выделила грант. Пилотные тесты пройдут в школах Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Швеции и Финляндии. Так что если все пойдет по плану, то через 2 года iTeach появится и в обычных классах. В общем, дорогие мои слушатели, будущее наступает. Скоро искусственный интеллект будет следить уже за вашими глазами не только в рекламе, но и в школе. Ну и самое главное, чтобы дети не начали читать с закрытыми глазами. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю легкого чтения, умных учителей. И помните, даже если искусственный интеллект заметил вашу ошибку, не стесняйтесь. Самое главное – любить читать.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, иногда новость звучит так, будто бы человечество незаметно переехало жить внутрь фантастического фильма. Вот еще недавно словосочетание «паспорт для робота» казалось, ну, чем-то из старого фантастического романа. А вот теперь Китай уже тестирует цифровые удостоверения личности для гуманоидных роботов. Да-да, с номером, историей обслуживания и практически полноценным досье. Причем все серьезно. Кто создал робота, где он работал, насколько изношены механизмы, как чувствует себя аккумулятор, не начал ли металлический сотрудник странно себя вести после обновления. Все подробности об этом расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Китае начали тестирование системы цифровой идентификации гуманоидных роботов. В провинции Хубэй некоторые модели впервые получили официальные ID-номера, которые фактически станут аналогом паспорта. Об этом сообщает Interesting Engineering. Разработкой системы занимается Центр инноваций гуманоидной робототехники в Ухане. Каждому роботу планируется присваивать уникальный цифровой код с информацией о производителе, модели, серийном номере, конфигурации и уровне автономности. Проект предполагает создание единой платформы цифрового учета, которая позволит отслеживать состояние робота на протяжении всего жизненного цикла. В электронном профиле будут храниться данные о техническом обслуживании, ремонтах, сценариях эксплуатации и текущем состоянии оборудования. Система также должна обеспечивать мониторинг ключевых параметров устройств практически в реальном времени, включая состояние аккумуляторов, степень износа механизмов и точность движений.
1: Знаете, тут появляется любопытная мысль. Когда техники начинают выдавать почти вот паспорта, это уже не просто бытовой прибор, это новый участник повседневной жизни. Причем все развивается очень быстро. Еще недавно робот в массовом сознании – это был робот-пылесос, который упрямо застревает под диваном. А теперь уже речь идет о гуманоидных машинах, которые работают в промышленности, сервисе, обучении. У каждой будет своя цифровая биография, почти как трудовая книжка. Кстати, идея с историей эксплуатации звучит довольно знакомо. Скоро объявления могут выглядеть примерно так. Робот, один владелец, не бит, не перегрет, работал только по выходным. Ну а если серьезно, то вся эта история еще и про ответственность. Потому что чем умнее становятся машины, тем важнее понимать, кто же их создавал, кто обслуживал, кто отвечает, если что-то пошло не так. И вообще человечество незаметно входит в момент, когда фраза «проверка документов» начинает звучать не только для людей. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот сейчас будет тема, после которой многие, возможно, посмотрят на свой холодильник чуть более внимательно. Потому что, оказывается, память, внимание и скорость мышления зависят не только от сна, возраста и количества открытых вкладок в браузере. Иногда мозг довольно честно реагирует на то, чем его кормят. Причем речь не о каких-то экзотических суперфудах за половину зарплаты, все намного проще. Орехи, рыба, брокколи, ягоды, темный шоколад. То есть продукты, которые давно лежат на полках магазинов и терпеливо ждут, пока человек перестанет покупать только пельмени и что-нибудь к чаю.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Есть тут, конечно, важный нюанс. Универсального меню для идеальной работы мозга не существует. Один человек после брокколи чувствует прилив энергии, а другой – желание никогда больше брокколи не видеть. Поговорим о том, какие продукты врачи считают особенно полезными для мозга и почему питание связывают с когнитивным здоровьем. Об этом Виталий Дубский.
5: Рацион питания влияет не только на общее самочувствие, но и на работу головного мозга. Некоторые продукты способны поддерживать память, концентрацию внимания и скорость мышления. О том, какие продукты особенно полезны для когнитивных функций, рассказала врач-невролог Ольга Зинчева. Специалист отметила, что даже самые полезные продукты необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма, так как реакция на один и тот же продукт у разных людей может существенно отличаться. При составлении рациона важно учитывать не только общие рекомендации, но и личную переносимость продуктов. Если после еды появляются дискомфорт, тяжесть или другие неприятные симптомы, питание стоит пересмотреть, объяснила врач. Одним из наиболее ценных продуктов для работы мозга Зинчева назвала грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, антиоксиданты и микроэлементы, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и нервной системы, а также положительно влияют на память и эмоциональное состояние. Полезным продуктом для когнитивного здоровья, по ее словам, является брокколи. Этот овощ богат антиоксидантами и соединениями, которые защищают клетки организма от повреждения. При этом брокколи легко включить в повседневное меню. Ее можно добавлять в омлеты, запеканки, супы и пюре или сочетать с орехами и сыром. Еще один важный продукт для мозга – красная рыба. Она является источником омега-3 – жирных кислот, необходимых для нормальной работы нервной системы. Регулярное включение в рацион такой рыбы помогает поддерживать концентрацию внимания, память и когнитивные способности, особенно с возрастом. По словам специалиста, положительное влияние на работу мозга может оказывать и темный шоколад. Благодаря содержанию магния и флавоноидов, он способствует улучшению кровообращения и помогает поддерживать умственную активность.
4: Вообще, человеческий мозг удивительно капризная штука. Он потребляет огромное количество энергии, любит стабильность, хороший сон, почему-то совершенно не приходит в восторг от третьего сладкого батончика на ночь. Отдельно радует, что в списке полезных продуктов есть все-таки темный шоколад. На фоне разговоров о брокколи это звучит как «маленькая компенсация от жизни». Но главный вывод здесь, наверное, в другом. Забота о мозге – это уже не только кроссворды, попытки вспомнить, зачем шел на кухню. Это еще обычные ежедневные привычки. То, что лежит у нас в тарелке, постепенно влияет и на настроение, и на память, и даже на способность переживать стресс. Так что иногда самый полезный апгрейд для мозга начинается не с нового приложения, а с обычного ужина.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. История, которую хочу я вам рассказать, из самого южного края Земли. Из огненной земли, это чилийская Патагония, где холодно, ветрено и, как выяснилось, водятся королевские пингвины. Сесилии Дуран 72 года. Она всю жизнь проработала воспитательницей детского сада. А вот теперь, в общем, у нее детский сад другого рода. Она опекает крупнейшую в мире материковую колонию королевских пингвинов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 200 птиц – единственное место на планете, где эти пингвины гнездятся не на острове, не в Антарктиде, а прямо на ферме пожилой чилийки. История-то началась еще в 90-е, когда пингвины впервые появились на ее земле. Почти сразу приехали люди, назвавшиеся учеными, забрали птиц и, как потом выяснилось, развезли их по зоопаркам и частным домам. Пингвины не возвращались больше 10 лет. Когда в 2010-м они все-таки вернулись, история повторилась даже еще хуже. Местные жители воровали пингвиньи яйца, пугали птиц, наряжали их в кепки и солнцезащитные очки, чтобы сделать с ними селфи. В общем, за год из 90 пингвинов осталось только 8. И вот тогда Сесилия собрала семейный совет. Спросила, кто их будет защищать. И дочери ответили хором «мама». И мама пошла защищать пингвинов. Каждый день с термосом и бутербродом она приходила на пляж, сидела там целый день, на холоде и ветру. Просто следила, чтобы никто не трогал птиц. Потом отгородила 30 гектаров своей фермы, превратила ее в заповедник. Разрешила туристам посмотреть на пингвинов, но только издалека. С лисами и норками, которые охотились на яйца, справилась она хитростью. Покупала мясные обрезки у местных мясников, а по ночам раскладывала подальше от фермы, чтобы хищники привыкали искать еду в другом месте. В общем, это даже не наука, это смекалка. Сейчас колония пингвинов выросла до 200 птиц. Рядом с Сесилией работают биологи, ветеринары, специалисты по экотуризму. 15 тысяч туристов в год приезжают посмотреть на единственных в мире материковых королевских пингвинов. А я вот думаю все-таки, с чего же это началось? Ни с гранта, ни с государственной программы, ни с международной экологической организации. А с женщины, которая просто взяла термос, завернула бутерброд и пошла мерзнуть на берегу, потому что больше это сделать было некому. Бывшая воспитательница детского сада. В каком-то смысле она просто не сменила профессию, только подопечные у нее стали другими. Всем желаю хорошего вечера, удивительных историй. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой и можем сообщить, что в данный момент движение активное, трафик преодолел 5 баллов. С погодой все нормально, значит, нас ожидает, ну, менее горячий разъезд, чем, скажем, был вчера. Завершился 6-й сезон акции «Пилоты Микс Медиа Группы», но не прекратили свою полезную деятельность ее участники. Мы получили за последнее время несколько сообщений. Причем водитель фуры Евгений отправился за пределы страны через Бауску, но после Ецевы попал в затор из-за дорожного работ, о чем и рассказал.
2: Добрый день. Репортаж с дороги Рига-Бауска, Заецевой. Ведутся дорожные строительные работы. Правая полоса в сторону Бауски ограничена, заужена. И плюс стоит пробка.
3: Идут ремонтные работы, асфальтируют буквально 100-метровый участок. Машина пропускает в шахматном порядке со скоростью пешехода и потерял полчаса.
1: Спасибо Евгению за инфу. Обращаем внимание, что новые места дорожных работ появляются постоянно и просим сообщать обо всем, что мешает движению, как обычно, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А сейчас отправимся на Рижскую окружную А5, где любителей быстрой езды ждет сюрприз. Об этом в завершении выпуска расскажет водитель грузовика Геннадий Левченко. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
4: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая 500 метров до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.
0: Реклама на радио Мелодия.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
9: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
10: No 19. līdz 25.

0: Maijam. Sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Внутренний город. Вена.
4: В преддверии новогодних каникул центральный район Вены, который называется «Внутренний город», превращается в огромную праздничную площадку. Именно здесь, по традиции, 31 декабря организуются все основные новогодние мероприятия. Народные гуляния, театрализованные представления, танцы и концерты музыки разных стилей – от классики до рок-шоу и диджейских сетов. Всю ночь на улицах австрийской столицы работают небольшие кафе и шатры, где можно перекусить и согреться напитками. Одна из главных праздничных традиций в Австрии – это новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который некоторые австрийцы в шутку называют «похмельным концертом». Дело в том, что проходит он 1 января, когда большинство жителей Австрии отдыхают дома у экранов телевизоров и по уже сложившемуся обычаю смотрят именно этот новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Рекордное количество зрителей было зафиксировано в 2010 году, когда венскими вальсами, польками, мазурками и маршами насладились более 50 миллионов человек из 72 стран мира.
2: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, около полудня, в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Около часу дня подача электричества была восстановлена. По имеющейся у Садалстыклс информации, был зафиксирован технологический сбой в высоковольтной электросети напряжением 110 кВ, что затронуло электроснабжение примерно 61 тысячи клиентов. Представители оператора системы передачи электроэнергии Аугтспрегума Тыклс сообщили, что в настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением были вызваны воздействием третьих лиц. Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. «Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах», — сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 600 000 жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И у меня для вас история, которая начиналась трогательно, а закончилась в полицейском участке. Помните, вот несколько месяцев назад весь интернет познакомился с Панчем, детенышем макаки из японского зоопарка в Итигаве. Панч осиротел, его отвергли сородичи, нашел он себе утешение в плюшевом орангутане, игрушки, которую буквально не выпускал из рук. Миллионы просмотров, миллионы умилившихся людей по всему миру. И потом, к общей радости, Панча наконец-то приняли в свое сообщество другие обезьяны. История со счастливым концом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Но у популярности, как выясняется, есть и оборотная сторона. На прошлой неделе в зоопарк приехали двое американских студентов, 24 и 27 лет. Один из них был одет в костюм эмодзи, в полный рост, там, с головой. И этот человек перелез через забор, прыгнул прямо в вольер с обезьянами, а второй снимал все это на камеру. Обезьяны в панике разбежались. Зрители в шоке кричали. Сотрудники зоопарка пришли на помощь и вывели незваного гостя. Оба американца были задержаны. При аресте они, по данным японской полиции, назвали ложные имена, не имели при себе документов. Зоопарк отреагировал незамедлительно. Вольер Панча временно закрыт для посетителей. Устанавливаются защитные сетки, вводятся дополнительные патрули. Съемка у вольера отныне тоже запрещена. Все предложения от ютуберов на сотрудничество заморожены до дальнейшего уведомления. К счастью, с самими обезьянами все в порядке. Зоопарк сообщил, что никаких отклонений в их состоянии не обнаружено. И вот тут, собственно, начинается то, о чем стоит поговорить. Потому что ведь это не просто курьез, а довольно тревожный симптом. Панч стал вирусным, и зоопарк, разумеется, получил приток посетителей. Это понятно и в целом хорошо. Люди едут, платят. На эти деньги зоопарк может обеспечить животным обустройство. Но вот вместе с обычными посетителями приходят и те, кому мало просто посмотреть. Им нужен контент. Им нужен момент, которого ни у кого больше не будет. И вот ради этого момента прыжок в вольер в костюме эмодзи они переступают закон. Это не хулиганство в классическом смысле. Это что-то новее, пожалуй, более странное. Желание стать частью чужой вирусной истории. Панч прославился, значит, рядом с Панчем можно прославиться тоже. Логика, у которой нет места для обезьяны, которую это пугает. Панч пережил потерю матери, одиночество, долгое неприятие сородичами. Он только недавно нашел свое место в стае, и вот теперь к нему в вольер прыгает человек в костюме смайлика. Хочется верить, что Панч этого не запомнит, и хочется верить, что интернет также пропустит этот контент, так называемый, мимо ушей и глаз. Это, я думаю, будет самым большим наказанием для этих хулиганов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса обстановка на дорогах усложнилась, трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, пробки продолжают расти. Напомню, вчера с подачи водителя такси Александра Рязанова мы сообщали о том, что заработал новый светофор на улице Лачплеша неподалеку от Сатекла в сторону Брейбас. Это связано с новым торговым центром Lidl. Ну а сегодня уже по другому поводу пристал инфо Алексей Счастливчик.
2: Денек всем добрый, дорожная информация. Улица Сатекнес перед перекрестком с Курба до Ела, там где Circle, происходит ремонт дороги. Из-за этого сужение и будет затруднение, если ехать в сторону Лачпиша. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Отметим, что красные заторы и бордовые пробки уже появились. Минут 10-15 и даже более можно оставить на Валдемара в сторону Вантового моста, на Карле Ульмане Гатвы в обоих направлениях. Улица Круспилс тормозит в сторону Гранита со стороны моста Славу, Густава Земгала Гатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали и очень плотно в Чекуркалнсе на первой линии, на Вискалю и на Круста Базницес. Пожалуй, на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты и не скучайте в заторах. С вами любимое радио. В завершении выпуска полезная инфу от водителя грузовика Геннадия Левченко.
3: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая метров 500 до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая для миллионов людей звучит почти как официальное разрешение не испытывать чувство вины за утреннюю чашечку кофе. Американские ученые больше 40 лет наблюдали за людьми и пришли к выводу, умеренное потребление кофе и чая с кофеином может быть связано со снижением риска деменции в пожилом возрасте. Ну, речь, конечно, идет не о литрах эспрессо и бессонных ночах, а примерно о 2-3 чашках кофе в день. Вообще, кофе давно уже превратился в нечто большее, чем напиток. Для кого-то это утренний ритуал, для кого-то способ пережить совещание, а кто-то начинает разговаривать с окружающим миром только после второй чашки. Как выясняется, кофеин может влиять не только на бодрость, но и на работу мозга в долгосрочной перспективе. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Умеренное потребление кофе и чая с кофеином может снижать риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, наблюдавшие за более чем 130 тысячами человек на протяжении 43 лет. Исследование охватило 131 821 медицинского работника, средний возраст которых на старте составлял около 40 лет. За время наблюдения деменция развилась у 11 033 участников, примерно у 8%. Анализ показал, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей младше 75 лет, которые ежедневно потребляли около 250-300 мг кофеина. Это соответствует примерно 2-3 чашкам кофе в день. У таких участников риск деменции оказался на 35% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофеин. При этом увеличение дозы не давало дополнительной пользы. Исследователи подчеркивают, что слишком большое количество кофеина может, наоборот, ухудшать сон и усиливать тревожность, а это негативно влияет на здоровье мозга. Ученые предполагают, что кофеин помогает защищать мозг сразу несколькими способами. Он блокирует аденозин, замедляющий работу нейронов вещество, благодаря чему поддерживается активность важных нейромедиаторов, включая дофамин и ацетилхолин. Их уровень обычно снижается с возрастом и при болезни Альцгеймера. Кроме того, кофеин может уменьшать воспаление и улучшать обмен сахара в организме.
1: И ведь интересно, как меняется отношение к кофе. Когда-то им пугали почти так же, как сейчас пугают бесконечным скроллингом соцсетей. Потом начали потихонечку говорить о пользе, потом снова про вред. А сейчас выясняется, главное не впадать в крайности. В общем, классическая история почти про все в жизни. Тут особенно важно слово «умеренно», потому что некоторые люди сейчас наверняка мысленно уже сказали себе «отлично, 7 чашек в день, и это инвестиция в память». Нетушки. Ученые как раз предупреждают, слишком много кофеина может ухудшить сон и усилить тревожность, а мозг эти бессонные эксперименты очень не любит. Однако сам факт очень любопытный. Получается, что привычные маленькие ритуалы, чашечка кофе утром, а, например, потом чашка чая днем, могут влиять на здоровье сильнее, чем кажется. Не мгновенно, а постепенно, годами. В этом, наверное, есть даже что-то успокаивающее. Не всегда забота о себе выглядит как дорогие процедуры или сложные системы. Иногда это просто возможность спокойно посидеть несколько минут с чашкой хорошего кофе. И желательно без телефона в руке. С вами Радио Мелодия, Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас у нас будет тема, в которой, я думаю, многие узнают себя. Смартфон сегодня – это ведь уже не просто телефон. Это будильник, кинотеатр, магазин, навигатор, психолог, сваха, иногда даже единственный собеседник после 10 вечера. Но вот ученые и журналисты Financial Times посмотрели на это все чуть шире и задумались, а не слишком ли глубоко человечество ушло в экран? Потому что вместе с ростом продаж смартфонов во многих странах начала резко снижаться рождаемость. Речь уже не просто про отдельный случай, а про глобальную тенденцию от Европы до Африки. Почему людям стало сложнее строить отношения, как соцсети меняют представление о нормальном партнере, и правда ли, что поколение свайпов постепенно теряет навык живого общения? Об этом Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости во всех регионах планеты. К такому выводу пришли журналисты газеты Financial Times, FT, проанализировав статистику массового распространения мобильных телефонов на рынках различных стран. Как говорится в статье, кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для подростков и молодых людей не демонстрировала существенных изменений в начале 2000-х годов. Но с 2007 года резко пошла на спад. Аналогичная тенденция зафиксирована во Франции и Польше в 2009 году, в Мексике, Марокко и Индонезии в районе 2012 года. В Гане, Нигерии и Сенегале рождаемость сильно упала в период с 2013 по 2015 год. По времени эти изменения соответствуют росту продаж смартфонов в упомянутых странах, что подтверждается статистикой роста запросов в Google на скачивание мобильных приложений. Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите. Приводятся в статье слова демографа Лаймана Стоуна. Если вы много времени проводите, общаясь со сверстниками в реальной жизни, ваши стандарты в отношении потенциального партнера формируются реальным миром. Если же вы проводите время в Инстаграм, ваши стандарты формируются искусственным представлением о том, что считается нормой, добавил он.
9: И ведь парадоксальная история получается. Смартфон создавался для того, чтобы соединять людей. – А в итоге многие сидят рядом на диване и пересылают друг другу мемы вместо разговора. Вообще, современное знакомство – это уже почти кастинг. Фотографии, фильтры, анкеты, список требований. Как будто выбирается уже не человек, а новый автомобиль в максимальной комплектации. И когда реальная жизнь не совпадает с идеальной картинкой из соцсетей, начинается разочарование. Но есть и более серьезный момент. Ученые все чаще говорят, человечество постепенно теряет привычку к обычному человеческому контакту. К случайным разговорам, к живым знакомствам, умению терпеть чужие странности. А ведь без этого ни дружба, ни семья долго не работают. Хотя, если честно, винить только смартфоны тоже было бы слишком удобно. Квартиры дорогие, времени мало, тревоги много, мир вокруг нервный. Телефон тут скорее стал зеркалом эпохи, очень ярким и очень шумным. Так что, возможно, иногда действительно стоит отложить смартфон хотя бы на вечер. Вдруг рядом есть кто-то поинтереснее алгоритмов. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, вот мне кажется, наша рубрика, которая уже

0: Хан И. Он родился в 1981 году в небольшом городе провинции Сычуань. Семья была учительской, он тоже был учителем рисования в школе, а затем уволился и начал писать. Причем писать профессионально, и тут же как-то понял, что литература – это его. Очень скоро Нан И стал чемпионом рейтинга детективных авторов. Его окрестили первым детективным писателем Китая и китайским Хичкоком за умение строить такой удушающий саспенс и неожиданные финалы. Среди произведений Нин Хань И есть детективы-загадки, психологические триллеры, хоррор, фантастика с элементами боевика. Он действительно меняет жанры, чтобы не застояться вот в одном и не избежать самоповторов. И вот первый детектив вот этого писателя, Нин Хан И, рассказывает о молодой женщине, которая переезжает вместе с мужем и сыном в живописный курортный город. Энергичная соседка из квартиры 1203 вовлекает ее в круг большой семьи, жителей комплекса, которые каждый вечер собираются за общим столом. Вскоре выясняется, что в этой квартире произошло загадочное убийство, а соседка устраивает вечеринки, потому что боится оставаться дома одна. А затем наследники вот этого умершего начинают гибнуть один за другим. И круг подозреваемых все те же милые соседи, с которыми еще вчера делили ужин. Нин Хан И намеренно собирает в большой семье людей, у которого у каждого есть веский мотив для преступления. Таинственная супружеская пара с ребенком с задержкой развития, скрывающая что-то свое прошлое женщина средних лет, молодой геймер, мечтающий выбраться в люди. Деньги, зависть, стыд, страх – все это Нин Хан И изображает с хирургической точностью. Роман – это ведь не просто про то, кто убил. Это исследование, как жажда денег разрушает людей изнутри. Начиная с как тихий бытовой роман о переезде и соседях, книга переходит в жуткий триллер, и вот именно этот контраст создает главный эффект. Я бы сравнил это с атмосферой фильма «Достать ножи» или сериала «Убийство в одном здании». Уверяю вас, вы не сможете остановиться, пока не узнаете развязку. Ну а напоследок хочу заметить, что сегодня китайский детектив и триллер активно выходят на международный рынок вслед за китайской фантастикой, которую открыл Лю Цисинь со своей задачей «Трех тел». Если вы еще не читали в своей жизни китайского триллера, самое время начать, и лучшего первого шага, чем «Квартира 1203», не найти.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Biļešu servisa tīklā.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Fish and chips.
8: Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в 19 веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. так он и начал завоевывать

0: исследовать разные районы британской столицы. Первые закусочные Fish and Chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт Fish and Chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Красновском, Прельском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилсенс. Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательным учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот слушайте, прям тут такая история. Ученые Оксфордского университета объявили, что наконец-то разгадали одну из старейших загадок человеческой биологии. Почему 90% людей на Земле правши?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, казалось бы, что тут за вопрос? Подумаешь, загадка. Но ведь на самом деле это действительно давняя головоломка. Во всех культурах, на всех континентах, во все эпохи примерно одна и та же пропорция. 9 из 10 держат ложку правой рукой. Почему не пополам? Почему не случайным образом? Что вообще здесь происходит? Исследователи проанализировали данные по более чем 2000 особей 41 вида обезьян и приматов и обнаружили, что человек в этой картине стоит особняком. Мы отличаемся от всех остальных приматов степенью выраженности праворукости. У шимпанзе, горилл, орангутанов есть тоже предпочтения, но куда менее выраженные. Ключ к разгадке – два события в нашей эволюции, которые случились примерно одновременно. Первое – мы встали на две ноги. Руки освободились от участия в передвижении и получили совершенно новые задачи – инструменты, жесты, тонкая моторика. И второе – мозг начал стремительно расти и перестраиваться. Левое и правое полушария специализировались все сильнее. А правое полушарие, как известно, управляет левой стороной тела и наоборот. Левое полушарие у большинства людей отвечает за речь и сложные движения. И именно оно в итоге перетянуло одеяло на себя, сделав правую руку ведущей. Есть в этом исследовании одна симпатичная особенно деталь. Ученые применили одну и ту же модель к вымершим предкам человека. И выяснили, что ранние виды, вроде австралопитека, были правшами лишь слегка. А вот с появлением Homo erectus праворукость начала нарастать. Неандертальцы уже вполне выраженные правши. И есть одно интересное исключение. Это хоббиты, так называемые, Homo floreslenis с индонезийского острова Флорес. Маленький вид с небольшим мозгом, который сочетал прямохождение с лазанием по деревьям. У них предпочтения правой руки были значительно слабее. Что в лишний раз подтверждает теорию «большой мозг плюс прямохождение равно праворукость». Короче говоря, получили мы неожиданный ответ на вопрос, который казался бытовым. Почему ты правша? Да потому что твои предки однажды встали с четверенек. И пока они учились ходить, мозг перестраивался, специализировался и в какой-то момент окончательно решил, что эта рука главная. 10% левшей при этом остаются загадкой отдельной. Почему эволюция их сохранила и не вытеснила? Но это, видимо, уже тема для следующего исследования. А пока просто поднимите правую руку и оцените масштаб – миллионы лет эволюции, чтобы именно она первой потянулась за утренним кофе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: На латвийскую столицу опускается вечер, и народ по-прежнему спешит на своих авто, кто по работе, кто по делам, кто просто домой пытается доехать с работы. Ну, получается, с переменным успехом. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче. После 8 баллов на максимуме на монитор вернулась пятерка. Однако на самых важных и основных направлениях машин в очередях еще хватает. При этом заторов, превышающих 10 минут, в городе почти не осталось. Сменим тему и послушаем полезную инфу от Алексея Счастливчика.
2: И еще дорожная информация. Дорога из Марупа, которая на Яунмарупа идет, там, где перекресток возле Крейса, башену цель такое, там изменено движение. Во-первых, с этой башену цель закрыт левый поворот по времени с 5 вечера до 19.00, по-моему. И перед этим перекрестком, как ехать со стороны Марупа, теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил. Надеюсь, друзья, вы успеваете замечать изменения в организации дорожного движения и следите за знаками. Завтра среда, и давайте посмотрим, что обещает прогноз погоды. Нас ждет не самый солнечный, но вполне теплый день до 18 градусов. Самое главное, без осадков. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас поговорим о кризисе франшизы «Звездные войны» на фоне выхода нового фильма «Мандалорец» и «Грогу», которому предсказывают рекордно низкие сборы. Что же стало основной причиной угасания интереса к этой франшизе, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, 80 миллионов долларов. Для большинства фильмов это, знаешь, прям грандиозный успех за первые выходные.
3: Ага, но только не для «Звездных войн».
2: Точно. А конкретно мы говорим про выходящий фильм «Мандалорец и Грогу». Это историческое дно. Ну, абсолютная катастрофа в домашнем прокате. И
3: сегодня мы проводим такой детальный разбор этой франшизы.
2: Да, наша цель вообще понять, почему интерес к этой некогда непотопляемой вселенной так стремительно угасает, ну и что это значит для индустрии развлечений в целом. Итак, давайте разберем это.
3: Слушай, чтобы осознать весь масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на то, что происходило с 2019 года.
2: Это после выхода «Скайуокер. Восход», верно?
3: Да, именно тогда киносерия откровенно забуксовала. Студия Lucasfilm тогда поставила полнометражные фильмы на паузу и, как бы это сказать, бросила все силы на стриминговые проекты.
2: Угу.
3: И по иронии судьбы, именно эта попытка расширить мир в итоге вырыла ему яму.
2: Получается, отсутствие ажиотажа вокруг нового фильма – это прямое следствие его формата.
3: Абсолютно.
2: Это ведь не самостоятельное кино, а кусок сюжета, который буквально размазали по сериалам вроде «Мандалорца», «Асоки» и, кажется, 11 сезонам анимаций.
3: Да, там просто бесконечный поток контента.
2: Знаешь, это напоминает ситуацию, когда приходишь на шумную вечеринку, а там все вокруг смеются над какой-то сложной многослойной шуткой.
3: Ага, а чтобы ее понять, нужно было тесно общаться с этими людьми последние лет 5.
2: Вот-вот, и вместо того, чтобы веселиться, появляется чувство абсолютной отчужденности. В одной из статей, которые мы разбираем, есть шикарная формулировка. Там сказано, что просмотр франшизы теперь ощущается как домашнее задание.
3: Ого, ну это прям в точку. Кому захочется платить за билет в кино, чтобы почувствовать себя неподготовленным школьником на контрольной?
2: Никому.
3: И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Сюжеты раздулись до невероятных масштабов, а вот бюджеты пришлось сильно урезать.
2: Да, я читал об этом. На новом «Мандалорце» выделили всего около 165 миллионов долларов.
3: Что для подобных блокбастеров, скажем так, весьма скромно. И чтобы снимать часы контента, за такие деньги студия загнала себя в павильон из технологии «Деволум».
2: А, это те самые гигантские LD-экраны в Калифорнии.
3: Ага, они самые.
2: Ну, те, которые проецируют фотореалистичные пейзажи. Звучит-то как идеальное решение. Типа не нужно тащить съемочную группу и тонны оборудования в реальную пустыню.
3: В теории, да. Экономия колоссальная. Но на практике зрители жалуются, что картинка стала какой-то пресной.
2: Почему? Из-за самих экранов?
3: Причина кроется в механике. Поскольку фон — это, по сути, двумерная проекция, которая реагирует на движение камеры, режиссер не может свободно управлять объективом.
2: А, то есть пропадает динамика кадра.
3: Именно. Освещение получается статичным, оно словно впечено в эти экраны, а акторы физически заперты в радиусе 10-15 метров.
2: Оу. В результате бескрайняя галактика начинает ощущаться как тесная кладовка.
3: Точно.
1: Продолжим наш рассказ о судьбе франшизы «Звездные войны» буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette LV.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Почему когда-то невероятно популярная кинофраншиза «Звездные войны» переживает сейчас кризис, и можно ли вернуть интерес зрителей? Об этом сейчас вам расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Хорошо, экономия на спичках и перегруженный лор убивают магию. Но смотри, у нас тут в источниках есть поразительный контраст. Сериал «Акалит», на который вбухали почти 190 миллионов.
8: Да, его с треском отменили после первого сезона.
7: Из-за низких рейтингов.
8: Угу. А вот сериал «Андор» стал абсолютным любимцем критиков. Почему так вышло?
7: Слушай, секрет «Андора» в его полной независимости. Создатель сериала Тони Гилрой вообще не стал опираться на фан-сервис.
8: Совсем. Вообще. Это жесткая, ну, взрослая критика авторитаризма. Там нет ни джедаев, ни световых мечей, ни силы.
7: Ого!
8: Только сложные персонажи и бескомпромиссное авторское видение.
7: Подожди, но разве люди не за этим приходят на «Звездные войны»? Им же нужны лазерные перестрелки, мистика, сказочное противостояние добра со злом?
8: Казалось бы, да.
7: Как проект в этой вселенной может работать, если из него убрать сами основы лора?
8: А вот это самое интересное. Выясняется, что зрителям нужны не световые мечи сами по себе, а хорошая драма.
7: Угу.
8: Гилрой доказал, что сильный сценарий и глубокая режиссура работают лучше, чем попытка выехать на узнаваемых атрибутах. «Андор» можно смотреть, даже если вообще ничего не знать о франшизе.
7: Выходит, студия осознала свою ошибку. Учитывая ресурсы Диснея, они могли бы и дальше забрасывать аудиторию контентом в надежде, что хоть что-то прилипнет. Но что они планируют делать дальше?
8: Похоже, их следующий крупный шаг – это вообще шаг в сторону. Сейчас главная ставка делается на фильм под названием «Starfighter».
7: Так, и когда он выходит?
8: Он заявлен на май 2027 года. В главной роли планируется Райан Гослинг.
7: О, Райан Гослинг! Это будет очередная попытка выжать слезу ностальгии старых фанатов.
8: Совсем наоборот. Это будет совершенно нетронутая эпоха. Абсолютно новая история, не связанная со старыми героями. Они буквально изобретают мир с нуля.
7: Звучит многообещающе.
8: Да. И это подводит нас к главному выводу. Сегодня для успешного блокбастера не нужна энциклопедия лора на 1000 страниц. Режиссерам нужна свобода.
7: Свобода создавать смелые, самостоятельные истории.
8: Именно.
7: Итак, зрители устали от вечеринок для своих и больше не хотят делать домашнее задание перед походом в кинотеатр.
8: 100%.
7: Но знаешь, здесь кроется куда более масштабный вопрос. Если даже такой титан, как «Звездные войны», начинает задыхаться под тяжестью собственной запутанной вселенной и уходит в сторону независимых фильмов,
8: то что будет с остальными?
7: Да. Означает ли это, что эра гигантских киновселенных официально мертва? И если так, то кто из оставшихся мастодонтов индустрии, ну, скажем, Marvel или DC, первым рискнет разрушить свою собственную взаимосвязанную вселенную, просто чтобы выжить? Есть над чем подумать.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вы слушаете «Радио Мелодия». Все три часа для вас работал Олег Пека. Ну и в завершение, как всегда, такие околокиношные интересные новости. И вот эта новость как раз для тех, кто сейчас следит за предстоящим сериалом HBO по «Гарри Поттеру». Я думаю, что таких, судя по всему, немало, потому что все, что происходит вокруг этого проекта, моментально становится темой для обсуждения.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, последние буквально горячие новости. Молодая актриса Грейси Кокрейн, которая сыграла Джинни Уизли, младшую сестру Рона Уизли в первом сезоне, уходит из сериала. И второй сезон будут снимать уже с другой исполнительницей этой роли. Признаться, первая реакция на такую новость – легкое удивление, но только первое. Потому что если вспомнить историю сериального жанра, смена актеров между сезонами – это дело, в общем-то, привычное. Мыльные оперы этим жили десятилетиями. В «Санта-Барбаре», которую из нас, может быть, смотрели многие в 90-е, там актеры же менялись так, что зрители порой просто вообще этого не замечали. А если взять мексиканские теленовеллы,

0: Карис был мягкий, загадочный, почти потусторонний, а Гэмбон такой живой, порывистый, с огнем внутри. Два совершенно разных человека, два совершенно разных волшебника, но оба при этом настоящие. Так что перекастинг в магическом мире – это не новость, просто каждый немножечко раз щекочет нервы фанатам. Ну а теперь к сути. Официальные заявления и от семьи актрисы, и от самого канала HBO выдержаны в таком особом голливудском жанре теплого прощания без единой лишней детали. Семья говорит о непредвиденных обстоятельствах и непростом решении. HBO благодарит за работу и желает всего хорошего. Что же там именно произошло, почему вот молодая актриса отказалась от роли, не сообщается, и, скорее всего, мы этого, может быть, даже так и не узнаем. Для тех, кто помнит книги, Джинни Уизли в первой части, в общем-то, почти незаметна. Она очень мало появляется на страницах. Однако дальше ее роль стремительно растет. Уже во втором томе «Тайная комната» именно она невольно открывает ту самую камеру, оказавшись под властью духа Тома Ридла. А уже к финалу всей истории о Гарри Поттере, как многие помнят, она становится подругой, а затем и женой Гарри Поттера. Так что роль не маленькая. И найти новую исполнительницу – задача неформальная. В оригинальных фильмах Джинни играла Бонни Райт, ну а теперь у этого персонажа будет уже третье лицо. Грейси Кокрейн, судя по заявлению, смотрит вперед с оптимизмом, так что пожелаем ей удачи. А поклонники, между тем, уже обсуждают в интернете предполагаемые кандидатуры. Это тоже традиция, такая же старая, как и сами мыльные оперы. Всем хорошего вечера, встретимся уже завтра, завтра утром в среду.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики Taiko Drummers – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале Дзинтери. Билеты – HBFLV и Билишу Сервис.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют столицей мира. Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель — миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк — один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в $5000 кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы что-то

0: что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк — город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик к другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новое единство больше не сможет играть настолько доминирующую роль в правительстве и не сможет быть столь высокомерным, заявил кандидат в премьер-министры и политик объединенного списка Андрис Кулбергс. На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Изначально политик призвал все партии отложить взаимные обвинения и попытаться сформировать максимально широкую правящую коалицию. Однако уже после первых переговоров с нацобъединением идея сотрудничества с прогрессивными была отброшена. Представители Рижского агентства инвестиций и туризма, столичной думы и туристической отрасли договорились об увеличении туристического сбора в Риге до 2 евро за человека за ночь, начиная с 1 января 2027 года. Одновременно достигнута договоренность о приоритетах, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора, укрепление международной конкурентоспособности Риги, мероприятия по туристическому маркетингу и развитие делового туризма. Планируется укреплять бренд МИД Рига, создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксенокс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Чардаш.
2: История происхождения венгерского народного танца «Чардаш», как это часто бывает с народными произведениями, покрыта мраком. По одной версии, начало танцу и музыке, под которую его исполняют, положил музыкальный стиль «вербункош», распространенный в венгерской армии в 18 веке. Другая легенда приписывает изобретение чардаша мадьярским пастухам и разного рода удалым молодцам, в том числе и настоящим степным разбойникам. Впрочем, кто бы ни был первым, но своим широким распространением этот зажигательный танец обязан цыганам, которые исполняли его не только по всей Венгрии, но и по соседним странам. Отличительная особенность чардаша – значительная вариация его темпа. Начинается танец с медленной и меланхолической интродукции, занимающей почти половину всего произведения. Танцует под нее по кругу. Вторая часть – зажигательная и стремительная мелодия, под которую танцуют парами. Женщины, исполняющие чардаш, традиционно одеты в широкие юбки, обычно ярко-красного цвета, которые во время кружения приобретают характерную форму. Несмотря на то, что танец венгерский, самая знаменитая версия музыки к нему принадлежит перу итальянца Витторио Монти. За свою жизнь композитор написал массу хорошей музыки – опереты, балеты, вокализы, инструментальные пьесы. Но войти в историю ему было суждено благодаря лишь одному коротенькому произведению, всего в 4,5 минуты. Зато в течение последней сотни лет чардаш Монти исполняли столько раз, на разных инструментах и в разных аранжировках, что он стал одним из наиболее часто исполняемых произведений в мире.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориан. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части «Полицейской академии» и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно, или не совсем, забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 1971 году под названием «Танха Шодам Танха».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 200 000 евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 000 000 неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало предусмотренный договором штраф почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огры». Однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго». При этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрис Крауя. В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией нацобъединения. Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивные». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на Радио Мелодия.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 19 мая, около полудня, в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Около часу дня подача электричества была восстановлена. По имеющейся у Садалстыклс информации, был зафиксирован технологический сбой высоковольтной электросети напряжением 110 кВ, что затронуло электроснабжение примерно 61 тысячи клиентов. Представители оператора системы передачи электроэнергии Аугтспрегума Тыклс сообщили, что в настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением были вызваны воздействием третьих лиц. Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. «Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах», — сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра «Ласер», останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Красловском, Прельском, Лудзенском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилтенс. Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательным учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне. В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Красловском, Прельском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилтсенс. Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня пока не решила, будет ли обращаться в суд против бывшего директора госканцелярии Яниса Цицковскиса за клевету. Около месяца назад Силиня, комментируя слова Цицковскиса о том, что его отстранили от должности после отказа оплатить счет за 4000 евро за